Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Hit News. Тренды.
1: 4 минуты. Именно столько необходимо, чтобы узнать самое важное о своем собеседнике. Во время одного из экспериментов британских ученых привлекли несколько сотен человек, которым предложили сыграть в командную онлайн-игру. Половина добровольцев общалась друг с другом до начала игры, а вторая не имела такой возможности. Оказалось, что те, кто успел несколько минут поговорить перед игрой на отвлеченные темы, лучше взаимодействовали друг с другом и справлялись с игровыми заданиями намного успешнее. При этом для достижения результата достаточно даже общения в мессенджере. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Hit FM.
0: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: активно влияет на наше здоровье. Ученые давно подтвердили этот факт и рекомендуют спать 7-8 часов в сутки. Однако, как оказалось, в определенных ситуациях отсутствие сна может быть полезным. Так, группа американских ученых провела исследование людей, которые хорошо себя чувствуют после бессонной ночи. И оказалось, что такое однократное нарушение режима сна приводит к улучшению связи между миндалевидным телом и передней поясной корой мозга, что было заметно на МРТ. У таких пациентов с депрессией было отмечено улучшение настроения, поэтому исследователи считают метод неплохой альтернативой антидепрессантам. Впрочем, тесты продолжаются, поэтому старайтесь высыпаться. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Поход в кинотеатр обладает терапевтическим эффектом. Это доказали американские ученые. По словам экспертов, темнота в зале, неподвижность и увлекательный сюжет снижают активность мозга и дарят нам чувство безопасности. Однако для того, чтобы добиться того самого эффекта снижения тревожности, выбор жанра фильма тоже важен. Допустим, комедии бодрят, драма помогает при апатии, а документальные ленты о природе успокаивают тревогу. А вот сцены насилия, наоборот, могут усилить напряжение, особенно у чувствительных людей. Медики также отметили, что поход в кино нельзя считать заменой психотерапии, но именно такое развлечение считается эффективным методом при ежедневной информационной перегрузке. Так что берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
0: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: кино.
1: Не все мультфильмы одинаково хорошо подходят для детского просмотра. Конечно, есть специальные возрастные маркировки, однако теперь подоспели результаты исследования, где ученые изучали влияние мультиков со сценами жестокости на детей. Психологи проанализировали данные почти 2000 мальчиков и девочек разного возраста, которые смотрели разный мультипликационный контент. Оказалось, что школьники, которые часто наблюдали за насилием с экранов ТВ, чаще страдали от подавленности и находили мотивацию для обучения и в целом начинали учиться хуже других сверстников. В особенной степени эта тенденция опасна для дошкольников, которые после просмотра жестоких мультиков начинали считать, что там указаны нормы для поведения. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: киберспорта.
1: День киберспорта, прекрасно.
0: Всех спортсменов поздравляем. И всех любителей игр в том числе.
1: Я так или иначе тренируюсь время от времени. Вот вчера тренировался, зомби убивал полночи.
0: Ну и что, и как?
1: Ну как, убил?
0: Слушай, а вот скажи мне, вот была у тебя такая мысль, что вот когда-нибудь ты примешь участие в каком-нибудь вот таком киберспортивном мероприятии?
1: Я принимал участие как-то раз на фестивале в Москве каком-то, ну не каком-то, а конкретном игровом, вот, я принимал участие в битве в игре FIFA. Вот, ага. И прям болели это за меня все. Я прям, ну, я, конечно, не выиграл. Не
0: а
1: такой
0: записывал
1: я.
0: Ты вот эти видео, как ты проходишь какую-нибудь игру?
1: Я стримил как-то раз, участвовал в презентации. Игра была Uncharted, по-моему, что ли, в какой-то версии. Меня позвали на презентацию, я сидел, играл, стримил, и мне помогали. Там какое-то астрономическое количество было людей в этот момент. Но мне понравилось. Они мне подсказывали, куда заходить, и как, чего,
0: меня,
1: как.
0: Конечно, киберспортсмену не назовешь, потому что я играл только в Sims, Червячков и The Hospital, но все равно...
1: Какой Zem Hospital? Trim Hospital.
0: Trim? Trim называется.
1: Да.
0: Хорошо. Trim Hospital.
1: А Марио?
0: Не играла.
1: Не
0: играла я в эти игры.
1: Ребятушки, значит, открыта вакансия соведущей. О чем с ней разговаривать? Вот что происходит здесь?
0: Так, ладно.
1: Почему спустя столько лет я об этом только узнал?
0: Давай по факту. Что у нас в этом части?
1: Россияне назвали идеального попутчика.
0: Угу.
1: Вот, ну и в лес отправимся.
0: Так, и что там?
1: Ночью.
0: По грибы?
1: Вот. Зачем? Расскажу в этом часе. Okay. Вот. Двигай лобос будет, это наша физкульт-минутка, а также IQ Battle. Что это такое? Это игра, в которой мы разыграем шикарные призы от радио Hit FM.
0: Адамов и Терешкова здесь вместе с вами. Всем доброе, бодрое утро.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7.08 в Москве, всем приветики.
2: Идеальный попутчик по версии россиян — это... Сейчас расскажу, кто. Значит, эксперты в области путешествий... Какой код, я тебя умоляю. Значит, эксперты в области путешествий выяснили, кого из вымышленных героев туристы взяли бы с собой в поездку. В топ-5 попали капитан Джек Воробей, Чебурашка, Шерлок Холмс, потом только идет Винни-Пух и только потом доктор Ватсон.
1: Ну, так себе составчик. Такой,
2: знаешь, это не соседи, это какой-то купе при температуре 40 во сне. Знаешь?
1: Я бы взяла Гермиону, у нее была сумка, в которой вмещался целый дом вещей.
2: Угу. Значит, вот по каким качествам они этих персонажей отбирали? Значит, надежность, чувство юмора и спокойствие. Вот Винни-Пуха особенно спокойствие.
1: А Джек Воробей вообще спокойствие.
2: Джек Воробей, конечно,
1: километр.
2: Самый спокойный человек на свете. При этом сильнее всего поездку портит нежелание идти на компромисс. Джек Воробей всегда же шел на компромисс. А Винни-Пух, да? Вспомним, как он в дупло лез. Значит, на это жалуется большая часть опрошенных. Вот я подумал, что вот важно для меня в попутчике. Вот для тебя что важно в попутчике?
1: Нет, ну я соглашусь, юмор важен.
2: Юмор, конечно.
1: Если человек будет душным и угрюмым, так себе история.
2: Не, он может просто спать, с другой стороны.
1: А зачем тогда он
2: нужен? Вот для меня, смотри, важно в попутчике хороший музыкальный вкус, это обязательно, чтобы он не просил меня все время переключать мою любимую музыку. Второе, это отсутствие своего провода AUX. И третье, хороший мочевой пузырь.
1: Вот это да.
2: Это вообще...
1: Покажите, пожалуйста, справочку. Я, у вас хороший.
2: Рано или поздно начну брать справки, когда еду куда-то с кем-то. Потому что это невозможно. Останавливаться на каждой заправке. Вот просто. Или под каждым
1: пустом.
2: А вообще
1: просто чечек должен подходить тебе по вайбу. А, и тогда все будет хорошо.
2: Не, ну я бы с тобой точно никуда не поехал. Знаю тебя. Тебя только от продуктового к туалету возить. Вот так вот.
1: Нет, ну а если закупиться?
2: Чем?
1: Едой.
2: Ну хорошо, ладно, одна проблема решена. Что мы будем со второй делать?
3: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: Jumbo скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8 499 5 7 9 7 7 9 9.

0: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве, мы говорим, точнее вы говорите, физкульт, а мы говорим...
2: Привет, спортсмены, пожалуйста, еще минутка. Что такое? Нормально все, нормально же общались. Адамов, ну-ка быстро в спортивное переодевайся. Сейчас у нас будет зарядка, упражнение называется «Па». Очень красиво будет. Станьте боком и одной ногой на степ-платформу. Делаем легкий присед, ягодицы назад, пресс втянут, руки перед собой. Завершаем действие подъемом ноги вверх. Вот казалось бы, да, что сложного? На самом деле, если делать подряд 10-15 повторений, то это прямо будут гореть ягодки.
1: Знаешь, что, на что похоже? Что ты маленький лилипутик, вообще брелочек просто, и танцуешь на футляре от линз.
2: Серьезно?
1: Ну, степ-платформа так.
2: Какая у тебя хорошая фантазия.
1: Вот, просто вот реально завел себе карманную балерину.
2: Зато красиво.
1: Зайдите в наш Макс, вот, Hit FM группа называется, вот там есть видео, как Терешкова делает это прекраснейшее. Сейчас такой скрин, конечно, остановился. Загружается видео, очень смешно выглядит. Вот, там есть наше это видео. Также в группе Hit FM ВКонтакте можно посмотреть, как выглядит это упражнение. Вот, ну а если вам еще и музыка нужна для ваших тренировок, не вопрос. Ребята, заходите на сайт hitfm.ru. Там есть онлайн-радиостанция, называется она «Двига Лопес». Вот, и там собраны специальные плейлисты для как раз вот таких историй, для тренировок. Вот, и один из треков Робин Шульц и Жасмин Томпсон мы как раз оттуда дернули, и сейчас тренировочка пройдет именно под эту композицию.
2: Поехали, зарядка начинается.
0: Двигай Лопес.

0: Реклама.
1: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: там обычно говорят, невозможно или возможно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода и как...
1: Любимые губы целуют не тебя.
0: Серьезно? Это можно, на это можно смотреть очень долго или, наоборот, не смотреть?
1: Сложно смотреть, как чужие губы.
0: А еще, мне кажется, можно бесконечно смотреть на солнце. Или в окно, где солнечно. Всегда приятно.
1: Ну, еще бесконечно можно смотреть, как Терешкова худеет. Потому что, чтобы вы понимали, перед моими глазами было только что большая ваза овощей, гигантский контейнер с едой и еще 7 килограмм еды. Это вот на похудение человека.
0: Ой, знаешь, я тоже наслаждаюсь один раз в году, потому что, когда что? У тебя пост, и когда ты вот начинаешь искать альтернативную еду.
1: Потому что что? Потому что все калории в этот момент идут в сердечко.
0: Конечно.
1: А не в жизненные позиции.
0: Нет, ни за что. Все идет нашим слушателям, вся эта энергия добра.
1: Давайте поиграем в IQ Battle.
0: Давайте.
1: Итак, ребятки, что надо сделать? Прямо сейчас взять телефончики и звонить к нам в студию. Звездочка 107.4. Звездочка 107.4. Это короткий номер, он для звонков с мобильных телефонов. Играем с первым и со вторым дозвонившимся. Удачи.

0: 7.32 в Москве. Это утреннее шоу «Будет я лишь» на радио Хит ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Владимир, Новосибирск. Вова, привет.
0: Привет.
2: Привет, привет.
1: Вов, вот скажи, пожалуйста, какой у тебя самый любимый соус?
2: Барбекю.
1: Что я сказал?
0: Барбекю.
1: А, я говорил, сдорблю. Барбекю. Хорошо. И что ты туда макаешь? Ну-ка, давай, быстренько.
2: О, сосисочки люблю макать.
1: Ой, все, остановись, пожалуйста.
0: Так, все, сейчас слюна.
1: Сосисочки. Сейчас начнется вот эти реки, да. Пойдут, реки и так далее. Ирина пишет, точнее, нам дозвонилась из Балагова. Ир, привет.
0: Привет.
3: Привет.
1: Ириш, как долго ты залипаешь вот в телефоне, признавайся? Вот самое долгое время, сколько ты можешь просидеть?
3: Ну, часа два, наверное.
1: С ума сойти.
0: Подряд.
1: Представляешь, три часа... Да, нет, два, я сказал, ладно.
0: Я в статистику даже не залезаю, потому что...
1: Да там статистика в панике просто. Если посмотреть экранное время Терешковой, сколько она проводит в телефоне, там просто таких чисел нет. 25 часов проводит там.
0: Да вы что, живете в телефоне?
1: Я и есть телефон.
0: Дорогие наши участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Ну что, Эль Классику, мальчики против девочек.
0: Начинают.
1: Мне кажется,
0: мальчики.
1: Это будет идеально.
0: Да.
1: Так, значит, Вов, вопрос такой. Что принято макать в соус? Поехали.
2: Картошка фри, сосисочки, картофель по-деревенски, куриные наггетсы, штрипсы, крылышки KFC, луковые кольца, рыбные палочки.
1: Пиццу.
2: Мясные там, шашлык, багет, гренки чесночные, лаваш, сухарики, лепешку.
1: Палец.
2: Кабачки в кляре можно макнуть, редиску можно макнуть в кляр.
1: Хлеб.
2: Пицца, роллы, вареники, пельмени.
1: Так, равиоли.
2: Сухарики.
1: Сухарики
2: лаваш,
1: были.
2: Лаваш, крекеры.
1: Лаваш.
0: Ой, ну да. Вообще, просто сейчас самый идеальный день рождения.
1: Холодец.
0: Писал Владимир. Летом. Если все это макать в соус, это будет просто шедеврально.
1: Представляешь, он все это в барбекю макает.
0: О, да.
1: 24 ответа. Слушай, а как он нежно про сосисочки все время говорит. Не сосиски, сосисочки.
0: Да, сосисочки.
1: 24 ответа. Хороший результат.
0: Ты как там держишься? Еще есть не хочешь?
3: Нет, не хочу, но я боюсь, что я уже проиграла.
0: Нет, подожди, ты давай раньше времени не надо. Вот твой вопрос. Что люди смотрят в телефоне, ну, допустим, когда у них нет интернета, все, не работает интернет. Поехали.
3: Так, галерею, создают видеофильмы, создают свои клипы, чистят телефон, потом безопасность в телефоне.
0: Играют в бильярд.
3: Да, бильярд, игры, ты что еще?
0: Пишут
3: что
0: стихи.
3: Еще? Да, пишут.
1: Рисую.
3: Стихи. Также просматривают календарь, дни рождения, когда у кого какие праздники. Вот.
0: Удаляют приложение.
1: Слушай, радио. Интернета-то нет.
0: Да, но хотелось бы.
1: Да, 11 ответов всего лишь.
0: Ира старалась как могла. Ну, вопрос сложный, но в этой битве побеждает Владимир из Новосибирска.
1: Володя, мы тебя поздравляем. Дарим тебе, знаешь, что вот я сейчас смотрю за окно. У нас в Москве дождь. Вот. И я тебе хочу подарить с барского плеча, так сказать, вот этот кафтан. Называется он «Дождевик» от радио Хит ФМ.
0: Вчера Новосибирск звонил, говорил, что у них там 30 градусов тепла.
1: Ну, дождик же пойдет рано или поздно.
0: Ну, когда-нибудь это случится, мы вам вообще-то
1: отправляем дождь.
0: А ты
1: уже готов. Как бы вот у тебя дождевик уже будет, радио Хит ФМ. Вот. Так что поздравляем. Ир, ни в коем случае не расстраивайся. Спасибо тебе огромное. Тебе желаем хорошего дня. Звони нам еще.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
7: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-5779.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 7.45 в Москве. Всем доброе и бодрое утро.
2: Так, расскажу сейчас про новый трендовый челлендж. Значит, и, кстати, как мне кажется, неплохое могло бы получиться из этого свидания.
1: Ну-ка.
2: И, значит, просмотр ужастиков в лесу. Значит, нужно собрать друзей, выбраться на природу, пожарить шашлычок до заката, а с наступлением темноты на ноутбуке включить любой хоррор. Вот.
1: Хорошая идея.
2: Говорят, в такой атмосфере даже на самый... Даже не самый страшный фильм способен заставить понервничать. Вот.
1: Можно даже тимбилдинг устроить, корпоративчик вот такой.
2: Я боюсь таких вещей, скажу честно.
1: Это сближает.
2: Я как-то раз посмотрел дома, если что, на секундочку. Жил я тогда в районе Перово, рядом Кусковский лес. Я посмотрел «Ведьму из Блэр». Сказать, что я больше в Кусковский лес не ходил, ничего не сказать. Я
1: обходил его
2: один, да, на видеокассете.
1: Так себе идея.
2: Вот. И причем я смотрел днем. Угу. Вот, то есть прогуливал школу и смотрел.
1: Взял в руки видеокассету, лег в лесу на поляне, закрыл глаза.
2: Обнял ее и заснул.
1: Представлял фильм.
2: Да, в общем, жизнь была страшная. И я после этого, да, вот, а вот тут вот, ну, представь, даже вот какой, ладно, ужастик есть у тебя любимый?
1: Не, я что-то с вампирами могу посмотреть.
2: Оно. Хорошо, вот даже...
1: Я знаю.
2: Я, говорит, могу что-то с вампирами посмотреть. Оно.
1: Омен.
2: Ну, вот
1: меня
2: посмотри,
1: так пугает.
2: Как-нибудь в лесу Омен посмотри. Или,
1: с ума
2: знаешь,
1: сойду, там
2: или...
1: же вороны летают.
2: В Омене? А я не смотрел.
1: Да. Это знак, что вот приближается нечисть.
2: Вот. С другой стороны, вот, например, «Пила». Ну, это такой триллер, это, наверное, не совсем ужастик. Вот.
1: Это комедия.
2: «Пила»? Слушай, ну давай честно, в лесу, в темноте...
1: А пункт назначения?
2: В лесу, в темноте, даже сумерки покажутся хоррором.
1: Согласна.

0: Реклама.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
2: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждом.

0: что 0707.
1: Ну и что 0707? Ну, не 2027.
0: Красивое число, красивое.
1: Ну ничего, хорошее начало. Я просто больше восьмерки люблю.
0: В эту дату надо жениться.
1: Да.
0: Вот. А мы что делаем? А мы никого не обручили еще.
1: Почему? Если у вас сегодня свадьба, сообщите нам об этом. Мы хотим вас поздравить.
0: Мы хотим поесть.
1: Мы хотим тортик свадебный.
0: Да.
1: И еще вот что мы хотим. Праздник отметить. Понятно, да, что у нас есть с тобой невероятное желание где-то повеселиться. Можно. День подсчета камешков на мостовой. Вот так вот отмечается сегодня такой праздник.
0: Ну, значит, после эфира беру тебя за руку. Идем искать не дорогу, а мостовую именно. Там камушки.
1: Ой.
0: И начинаем подсчет. Пока все не пересчитаем, не уйдем оттуда.
1: Мне там всегда очень романтично. Вообще, для меня самое лучшее свидание, это когда... Она смотрит на воду, вы находитесь на природе, красиво. Вот для меня это действительно...
0: Подождите, а в какой момент мы сейчас перешли к воде, природе, когда поставая и камушки, вернись, пожалуйста. Не надо делать вид, что ты этого не замечаешь.
1: Пустись на землю.
0: Ты заставляешь страну отмечать этот праздник.
1: Вылези из воды.
0: Да. Камушки у нее на мостовой.
1: Нет, ну правда же. Знаешь, а когда ты последний раз видел камушки на мостовой?
0: Недавно, вот брусчатка.
1: Явление редкое.
0: Брусчаточка, пожалуйста.
1: Ну, мне кажется, можно заснуть. Это, знаешь, это как пересчитывать овечек перед сном. А также вот если начать считать камешки на мостовой, то...
0: Кошмар какой.
1: Чревато засыпанием.
0: Так, составлен рейтинг самых ноющих стран.
1: Угу.
0: Я тебя хочу успокоить. Твоя телемилитриамдия туда не попала.
1: Слава богу.
0: А, да, а еще обсудим возвращение Мадонны.
1: О.
0: Есть о чем поговорить, ребята.
1: О-о-о-о.
0: Хит-гайд. Научу вас знакомиться на улице, там, где мостовая, считать камушки.
1: Да, наконец-то.
0: Ну и, конечно, сегодня вторник, а это значит, что мне голосовым проще. Наша любимая игрушка с вашими шикарными голосовыми сообщениями. Уже сейчас залетайте к нам в мессенджер Макс, там группа Хит-ФМ. Открывайте ее, смотрите задание, выполняйте его голосовым сообщением, отправляйте в личку и забирайте фирменный пауэрбэнк радио Хит-ФМ.
1: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Всем доброе, бодрое утро.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8:09 в Москве. Всем доброе утро.
2: Так, Россия вторая по нытью среди всех стран мира. Вот такой вот рейтинг. Платформа, собирающая анонимные жалобы на работу быта людей, опубликовала свой рейтинг. Вот. Лидирует Америка, а Россия, уверенно, держится на втором месте.
1: Да, мы вот любим, конечно, иногда пожаловаться.
2: Помимо России в рейтинг попала, соответственно, Великобритания на третьем месте, Вьетнам на четвертом месте, вот, Австралия на пятом.
1: Интересно, причины.
2: А где Таиланд?
1: На что конкретно больше всего вот жалуются и плачутся?
2: А в какой стране тебя интересует?
1: В нашей, например.
2: В нашей ты и так знаешь на что. А вот в Америке, интересно, на что жалуются? Мы все пухнем.
1: Нет, слишком маленькие бургеры.
2: Вот, да, мы все большие, бургеры маленькие. Как так? Должно быть наоборот. Бургеры большие, мы маленькие.
1: Не, а вот в Таиланде, например.
2: Нет, Таиланда в списке нет. Это я представил. Почему удивляюсь, что его
1: нет?
2: Нет,
1: а представь, вот если бы было бы. Там, мы же любим Таиланд.
2: Там жарко.
1: Только на это и жалуюсь.
2: Я в первую очередь, почему я мокрый все время? Ведь я даже не влюблен.
1: Почему вот вы такие доброжелательные?
2: Во-вторых, я бы жаловался, почему у вас вся одежда в Таиланде на гномиков?
1: А, это да.
2: Вот. Вот так вот.
1: Мало это цветов.
2: В одежде?
1: Нет, вообще.
2: Там, кстати, да, с зеленью вообще какие-то проблемы. Вот. О чем можно жаловаться в Англии? Вот мне интересно. Чай с молоком не годится. Вот это. Я так себе просто Англию представляю.
1: Мне кажется, человек, где бы он ни находился, он найдет на что пожаловаться. Главное, не переборщить в этом вопросе.
2: Австралия здесь каким боком оказался? Кенгуру хулиганит?
1: Их нет.
2: Мы приехали, а в сумках почему-то не кенгуру.
1: Это да.
2: Ну, в общем, вот такая история. Россия на втором месте. Давайте, ребята, давайте соберемся, все-таки станем
1: самым. Давайте первое
2: займем. Во-первых, давайте, мы должны быть самой счастливой страной.
0: На радио Хит FM. Реклама.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
8: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: для твоей жизни.
1: 8:15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
2: Сегодня Артем Филяй Мадамов будет учить вас знакомиться на улочку.
1: А мы забыли уже, как это делать.
2: Да, мы же все теперь только в гаджетах знакомимся, понимаешь?
1: Ага.
2: Вот лайк не поставил, не любит.
1: Итак, ужасно.
2: Значит, что, ну, давайте честно, сегодня это редкость знакомиться на улице. Ты когда последний раз знакомилась на улице?
1: Вообще не помню.
2: Вообще не помню. Я тоже когда-то это делал, не помню. Вот, значит, первый пункт. Убедитесь, что момент подходящий для этой процедуры.
1: Человек, время, что ли?
2: Смотри, посмотри на человека, не спешит ли он, не выглядит ли раздраженным, занятым. Тогда, возможно, уместно заговорить. И это, кстати, правда.
1: Ну, или, знаешь, можно посмотреть в глаза, если ты увидишь в глазах такой легкий, игривый интерес, то в целом можно как бы.
2: А если человек в очках солнечных?
1: Тут проблем, тут
2: да, вот именно. А дальше, начните с нейтральной фразы. Ну, например, извините, можно вас на минутку? Это дает возможность отказаться, не чувствуя давления.
1: Когда ты будешь уже это говорить, я буду уже в сторону.
2: Тут два ответа уже. Нет, не извиню, можно вас на минутку? Нет, нельзя.
1: Почему сразу на минутку?
2: Только на час.
1: Я бы сказала.
2: Ну вот, но вообще этот пункт, как бы он спорный. Я помню, несколько раз пробовал так подходить, когда листовки раздавал.
1: Что?
2: Можно поговорить?
1: Знаешь, мне кажется, еще все зависит от дня и от места.
2: Ну, конечно, в лесу ночью, вот извините, можно вас на минутку, очень странно звучит.
1: А выходные в парке, ну, можно, конечно, без минутки, но в целом все такие общительные.
2: Если человек не отвечает холодно, ну, то есть, наоборот, если отвечает холодно или уходит, просто поблагодарите за время и не настаивайте. Можно вас на минутку? Нет, нельзя. Спасибо!
1: Хорошего дня!
2: Хорошего дня! Вот. Делайте комплименты уместно. Не стоит делать больше 2 комплиментов человеку. Собаке хоть 40, человеку не больше такой. Вы знаете, девушка, у вас такие красивые глаза и вот улыбка. И...
1: А я
2: дальше?
1: Уверена,
2: дальше,
1: что
2: дальше
1: ты...
2: что? Дальше? Не могу, только 2 можно.
1: Я думаю, что ты в своей жизни очень много раз получал за комплименты девушкам.
2: Вообще ни разу не получал. Вот честное слово, ни разу не было такого. Угу. Я, во-первых, джентльмен, я делаю аккуратный комплимент. Теперь еще буду не больше 2 делать.
1: Аккуратно это как? Когда мужчина другой отвернется?
2: Ну, смотри, Гагарин, он такой, где? Я такой, вы шикарны, вы как гитара. Он поворачивается, говорит, что, видел? Нет, он говорит, да вот же он опять поворачивается, обнулимся и еще 2 комплимента насыплю.
1: Ладно.
2: В общем, запомните все эти пункты, а во-первых, оставайтесь вежливым, даже если вам отказали. Ну и в целом, любви вам.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 23.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
11: Костюм. Носки. Бритва.
12: Еще есть место.
11: Тогда берем еще костюм.
12: Мы превышаем допустимый вес.
13: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
14: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
15: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
14: Ха, а если ипотека не подходит?
15: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
14: И где это чудо?
15: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
14: О, спасибо, уже звоню.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
16: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
17: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова 23. Звоните 400-905.
18: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
20: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: голосовым проще.
1: 8:28 в Москве. Всем доброе утро. Мы начинаем наше утреннее шикарнейшее развлечение с голосовыми сообщениями. Оно называется «Мне голосовым проще». Что надо сделать? Нужно просто взять телефон, зайти в мессенджер Макс, в группу HitFM, открыть задание и выполнить его голосовым сообщением и отправить его нам в личку.
2: Вот как звучит задание сегодняшнее. Вы начальник, представьте себе. И продолжите фразу. Я бы уволил всех, кто...
1: Кто сидит на работе после рабочего времени и работает.
2: Кто не улыбается.
1: Потому что кто не носит бахилы на руках.
2: На руках?
1: Да, потому что это грязными руками компьютер трогает.
2: Кто носит наличку?
1: Кто не носит наличку, я бы уволил. Вот так, наверное, больше.
2: Ну, тут можно шутить на эту тему бесконечно, поэтому давайте-ка свою фантазию открываем, мечтаем, так, представляем, что мы начальники.
1: Я бы уволил всех, кто ест на рабочем месте.
2: Угу.
1: Обязательно.
2: И прежде всего себя.
1: Пинками бы погнал из компании.
2: Я бы уволила всех, кто носит кепки на работе.
1: Это сейчас что это за обмен камнями друг другу в огороды были?
2: Ну, так как еще? Так и живем.
1: Так, ну, да, смотри, какая.
2: Воображаемый конфликт.
1: Теперь вы, слушатели радио HitFM. Давайте, накидывайте. Значит, представим, вы начальник. Продолжите фразу. Я уволил бы всех, кто... Что? Вот, свои сообщения голосовым, именно голосом надо записать и отправить нам в личку, именно в личку в мессенджере Макс. Записывайте номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Вот. Автор самого крутого варианта получит от нас фирменный пауэрбэнк Радио Хит FM.
3: Right there, well, the world.

0: голосовым проще.
1: 8:35 в Москве, это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит FM.
2: Прямо сейчас будем слушать ваши голосовые сообщения. Что надо было сделать? Нужно было ответить, точнее продолжить фразу. Если бы я был начальником, я бы уволил всех, кто что.
1: И вот ваши варианты. Оля.
3: Я бы уволил всех, кто кофе пить любит, а кофемашину мыть не любит.
2: Это да, кстати. Я бы уволил вообще всех, кто кроме меня пьет кофе.
1: Нормально. Дима.
4: Я бы уволил тех, кто приносит на обед домашнюю еду в контейнерах. Угу. Хватит напоминать остальным, что у кого-то есть любящие люди и нормальная жизнь.
1: Да.
5: Я заплакал.
1: Евгения.
6: Всех, кто утром присылает картинки в чат с добрым утром.
1: Ну, не, я... хорошо.
2: Но, знаете, с добрым утром, но если еще приписка коллеги, вот тут сразу увольнять надо.
1: Это да. Наталья.
7: Я бы уволил тех, кто выглядит в свои 30 лет свежо и бодро. Это откровенное издевательство над коллективом.
2: Над молодым коллективом.
1: Я считаю точно то же самое. Вот я бы тоже за это уволила. Никита.
8: Я бы уволил всех, кто умнее меня. А таких, блин, много.
1: Ну, и главное, улыбается такой.
2: Да, добрый такой.
1: Да, нормально. Олечка.
9: Я уволил бы всех, кто не заметил мою прекрасную прическу.
1: Актриса. Ну, просто актриса.
2: Я бы уволил всех, кто не заметил мою прекрасную прическу.
1: Оксана.
10: А я бы уволила всех, кто не знает, когда у начальника день рождения.
1: Да, вообще-то. Я считаю, что это вот надо знать наизусть. Как свой.
2: Как красный день календаря.
1: Да, Катя.
11: Я бы уволила всех, кто греет рыбу в микроволновке.
2: А есть ощущение, что она в ней как раз сидит?
1: Кстати, да. Так, далее у нас Оксана.
12: Я бы уволила всех, у кого туфли дороже, чем у начальницы.
1: Правильно. Вот еще Катя.
13: Добрый день, мое любимое радио. Если бы я была бы начальником, я бы уволила сотрудников за то, что они ходят с грязной головой.
1: Строгая какая.
2: Ну, какой голос.
1: Да, давай еще Ванечку послушаем.
14: Я бы уволил всех, кто одевается слишком скучно.
1: Вот! Абсолютно согласна. Тоже хочу.
2: Так, ну что, мы должны выбрать победителя. Вот честно скажу, мне понравилась просто актерская игра Олечки.
1: Олечка вообще прям, да, конкретно. Вот голос это, даже да. Изменила.
2: Вот это вот прям напомнило мне кого-то очень.
1: Мне вот из
2: каждый
1: Чебурашки эту. Так. Как звали вот ту из Чебурашки, бабулю?
2: Диана Терешко. Шипокляк?
1: Да. Похоже же.
2: Хорошими делами прославиться нельзя.
1: Да ну что, Олечка, поздравляем.
2: Олечка, поздравляем. Дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк радио Хит FM. Пользуйся на здоровье. Вот пусть все будет классно. Ребят, на самом деле вы все большие молодцы. И спасибо вам огромное за ваше сообщение, за обратную связь. Вы очень крутые.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2?
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
15: А поехали всей семьей.
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: 8.46 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Итак, Мадонна выпустила первый за 7 лет студийный альбом. Вернулась герцогиня. Альбом называется Confession 2. Это первая пластинка с 2019 года, если что. За звук отвечал легендарный Стюарт Прайс, который написал как раз все ее главные хиты нулевых. Вот. Я послушал вчера эту пластинку целиком, всю. Во-первых, она идет 1.5 часа, чтобы ты понимал. Там 16 треков. И все это в виде одного большого, шикарнейшего, модного диджей-сета.
1: И что, веселенькая она там? Или такая?
2: Очень крутой альбом, правда, очень веселый. Ну, как веселый, такой стильный. Напоминает, вот как можно сказать, вот песню «Вок», помнишь ее?
1: Да.
2: Вот она веселенькая.
1: Ну да.
2: Она стильная.
1: Ну да, и стильная,
2: вот. И весь альбом мне почему-то напоминает вот трек «Walk», но только такой, знаешь, более современной обработки, более современном звучании, таком достаточно ярком. Я уверен, что вот это в дороге, когда ты слушаешь эту пластинку, это прям идеально. Я даже сегодня утром, когда ехал на эфир, слушал, прям вот как надо идет. Да вот.
1: А она, конечно, молодец. Там? Веселиться как надо.
2: Не, она молодец, потому что, во-первых, еще
1: и с кем надо, похоже.
2: Вот с кем надо тоже, потому что на пластинке отметились Сабрина Карпентер, Мартин Гаррикс и Стромай.
1: Вот я не удивлюсь, если это реально была просто какая-то пати.
2: И они просто включили звук, запись.
1: Они просто все придумали вот так вот на коленке, а теперь это будет супер стиль.
2: Но я уверен, что, конечно, одним из главных хитов будет этот трек с Сабриной Карпентер и со Стромай. Вот. Поэтому я думаю, что очень хочется скрестим пальцы, что эти песни появятся уже совсем скоро в эфире радио Hit FM. Вот.
1: Но приятно, что у нее снова появилось вдохновение, потому что она же долго молчала.
2: Это очень круто. Вообще, я в целом считаю, что если за этот альбом она не получит Грэмми, то я вообще не знаю, кому дать. Давайте этот альбом.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама. Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54 70 79.
2: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
3: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности: Калуга, Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.
10: Радио «Хит FM».

0: радио Хит ФМ.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Адамов и Терешкова здесь. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит ФМ. Здрасте!
2: Здравствуйте, дорогие вы наши. Вот и наступил третий час. Время, когда можно с вами пообщаться, поближе узнать друг друга. И вот в чем мы будем сегодня признаваться. Ваши слова – паразиты.
1: Так, поехали.
2: Вот пусть каждый прям поделится словами, которые он знает, что они неправильные, но так часто говорит. И даже, возможно, именно эти слова его и характеризуют. Его какие-то изюминки.
1: У меня, знаешь, какое последнее время я заметил? Это вот питерский вайб прям. Это когда тебя спрашивают что-то. Ну вот спроси меня что, любой вопрос.
2: Тебе нравится работать со мной? Вот.
1: Слушай, ну если посмотреть, смотря с какой стороны посмотреть. Вот это слушай в начале.
2: А, слушай?
1: Да, это вот...
2: Смотри.
1: Смотри, это
2: смотри, это уже не значит смотри.
1: Это по-московски. Слушай, да, да, это да. По-питерски. Я серьезно, это как

0: значит, ее Маша зовут. Вот.
1: Слава богу.
0: Вот. И она всех называет брат. То есть даже подруга. Брат, иди сюда.
1: Понятно.
0: Вот это у нее прям слово паразит. Давайте, ладно, ребят, теперь вы. Ваши слова паразиты. Кидайте свои варианты нам в мессенджер Макс. Можно в личку 8 925 007 1074 или в группу Хит FM в мессенджере Макс.

0: Будите Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9:08 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот какую тему часа. Ваши слова-паразиты.
2: Слава написала: мое слово-паразит, понимаешь?
1: Понимаешь,
2: да, такое бывает.
1: Ксения пишет «типа», вот, и «не знаю», в конце каждой фразы, между фраз тоже вставляет.
2: Да, бывает. Ирина замечает за собой, что на все говорю «о господи», причем протяжно, и на все, что говорят «ага».
1: У меня, помнишь, раньше было такое, я говорил «ох ты ж ежики», постоянно было такое.
2: Так, Дима вот написал: после Кавказа появился, засел надолго фраза «в смысле».
1: В смысле
2: везде,
1: этого...
2: даже где не надо.
1: Я то же самое делаю, постоянно говорю «в смысле». Вот. Вероника пишет: «короче» и «вот».
2: Ага, согласна.
1: Слушайте, я вот могу сказать, если убрать слово «короче» вообще из лексикона, вообще прям исчезло слово, не существует такого, то у нас половина блогеров даже, да, ладно блогеров, всех, кто ведет соцсети, они даже записать начало видео не смогут.
2: А вот этот «так вот».
1: Ну, так вот, это я говорю все время. Ну, кстати, объясню, почему я говорю «так вот». То есть я могу говорить, говорить, говорить, говорить, потом надо какую-то логическую точку поставить. Там, допустим, вот в этой теме часа мы обсуждаем то-то-то-то-то. Так вот, то есть это точка, и я перехожу к чему-то конкретному.
2: Какой ты молодец. Нет, слова-паразит это не всегда значит, что плохо.
1: Записала в свой невидимый блокнот?
2: Да.
1: На ус намотала?
2: Намотала.
1: Один-единственный. Так вот.
2: Да, так вот.
1: Живи с этим. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Можно туда написать. Или же в группу. У нас есть группа в Максе. Называется также Хит ФМ. Там тоже обсуждается эта тема. Сейчас читаем сообщение.
3: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Лента!

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: шоу Хит ФМ.
1: 9 часов 15 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваши слова-паразиты. Вот, пожалуйста, Татьяна пишет: слово «блин» преследует меня везде.
2: Да ладно, фраза «паразит у мужа», Оля.
1: Олег пишет: «сейчас и ихние».
2: Ай, серьезно?
1: Ой, прям больно стало. Как я не люблю, когда так говорят. Светлана пишет: ну, короче.
2: Ой-ой-ой. А вот это слышь, что?
1: Слышь, что?
2: Тоже, да, частенько слышим.
1: Так, или Иван пишет: тутошний, тамошний, подь сюды, сотри, смотри по-московскому, никудышный.
2: Ужасно, ужасно, тяжело всегда это воспринимать.
1: Вот Полюшка пишет, чтобы это как его...
2: А от слова совсем.
1: Что?
2: От слова совсем.
1: От слова, да, типа, знаешь, не умеет диджеить от слова совсем.
2: Да, очень актуально. Так.
1: Вот. Сейчас, секундочку.
2: Да,
1: минутку. Олег написал. Так. Ирина пишет: у меня слово «паразит» — это нецензурное слово. Могу его сказать даже в людном месте. Понимаю, некрасиво, но иногда без него никак. Да я понимаю, о каком вы слове. Говорит: слушайте, знаете, я вам так скажу. Это слово, оно лечит. Я вот могу удариться мизинцем о тумбу, и там вот
2: проору
1: его, и вот сразу легче становится.
2: Подорожник прям помогает.
1: Так сказать, слово «подорожник», да. Вот так и называется, слово «подорожник». 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере «Макс» в личке. Также в «Максе» есть группа «Хит ФМ». Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем ваши слова-паразиты.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся и днем до 23.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
8: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
10: Без диет или липосакций. Коррекция фигуры в центре «Версаль». Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолиз Трилипо. Запись по телефону 400-905.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
12: ЗСТРОЙМОНТАЖ С. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
1: Hit FM.

0: Хит-ФМ. 9 часов 26 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем ваши слова-паразиты, которые вы постоянно используете.
1: Слова «спи быстрее» и «есть же». Это что за слово такое?
2: Чего?
1: «Есть же».
2: «Есть же».
1: Наверное, вот это.
2: Не знаю, я слышал что-то похожее, но не помню. Так, ну, короче, пожалуйста, вот тут есть это самое популярное. Вот. Заметил. Екатерина пишет. Вот, заметила, что у Адамова тоже это слово паразит. Вот.
1: Света.
2: Да, вот.
1: Написала. У меня слово паразит айда.
2: Айда.
1: Но слышал только у нас в Оренбургской области. Все так разговаривают. И это норма. Областное слово паразит.
2: Вот я тебе рассказывал сейчас про коллегу Машу. Вот она говорит брат. И вот она еще говорит, когда вместо когда хорошо, она говорит добро.
1: О, да, Таня. Так, мое слово паразит. Скажи, я скажу.
2: Скажи, я скажу. Ну, скажи мне, я скажу вот это. Это
1: да
2: очень
1: ладно.
2: Красиво, кстати. Мне нравится.
1: Мне вот тоже прикольно.
2: Мне нравится, как говорят, от слова совсем. И вот когда я скажи, я скажу вот это вот. Так. Начальник, когда ругается, слова «елки-палки» между собой, его прозвали «елки-палки». Он ругается «елки-палки».
1: Говорит, «елки-палки». Ну, понятно, понятно.
2: Ё-моё еще часто
1: ну,
2: говорят.
1: Ну, так себе прозвище, конечно, «елки-палки».
2: Ну, а почему? Диана «елки-палки».
1: Звучит.
2: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также есть группа Хит ФМ в Максе, туда тоже можно написать. Мы сегодня обсуждаем ваши слова-паразиты.

0: Айлиш на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 32 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем слова-паразиты, которыми вы постоянно пользуетесь.
2: Ну, я уверена, у каждого есть целый сборник. Вот Лена пишет, я часто использую слово «честно». Его употребляю, когда говорю свою точку зрения.
1: Я вот когда начинаю что-то доказывать, я всегда говорю... Да я тебе серьезно говорю. Вот это серьезно говорю. Я могу улыбаться и говорить, я тебе серьезно говорю.
2: Оксана написала, мой муж постоянно оставляет выражение чисто теоретически. Там, где уместно и там, где нет. Я тоже люблю это.
1: У меня мама так говорит, теоретически. И папа начинает беситься, говорит, можно практически? Вот.
2: Максим, сам не говорю, но люблю выражение, чтоб ты понимал. Обожаю тоже.
1: Да, так, Дарья пишет, мои слова-паразиты. Ядрен батон.
2: О, вот. Нормально.
1: Так что так. Так, во, у меня папа, когда, значит, он просто разговаривает. Ага. Сидит где-то там на вечеринке какой-нибудь, разговаривает, ты слышишь его голос, говорит, потом ты в какой-то момент слышишь, что он начинает, не в этом дело. Я такой, так, пора забирать. Вот это как лакмусовая бумажка, значит, уже все, фуршет завершается для этого человека. Не в этом дело.
2: То есть, когда он начинает спорить?
1: Ты говоришь ему, он начинает, допустим, мне говорить про то, что, Артем, ну когда уже ты женишься? Я говорю, ну пойми, там то-то-то, там то-то. Он такой, не в этом дело. Я такой, понятно, разговоры не получится. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Пишите туда, в личку. Можно написать чью в группу в Максе, Хит ФМ называется. Пишите тоже, рассказывайте, какие слова-паразиты вы используете постоянно.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9 часов 42 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы продолжаем обсуждать тему часа. Это ваши паразиты. Какие слова паразиты вы используете?
1: Слова, да, паразиты. Говорю и в радости, и в горе, свет написала.
0: И в радости, и в горе?
1: Да, вот часто выражение такое.
0: Вот, пожалуйста, Антоха написал. Есыпа мама. Что это такое?
1: Юль пишет, а дочь Валерия говорит, блин, а я ей говорю, оладушка. Да-да-да, частенько, кстати, вот такое выражение есть.
0: Так, ну, в финале вот слово, которое часто, это уже слово «паразит». «Хочу».
1: Это плохое слово, что ли?
0: Ну, а что хорошего в нем? Особенно, ну, смотри, когда просто в космос говоришь «хочу», это не страшно. Но когда ты это...
1: Хочу.
0: Вот скажи несколько раз.
1: Говорила.
0: Хочу. И сразу на, получите, пожалуйста, тебе. И можно парфюм, и можно сладенького, и обновить гардероб тебе можно, и вообще все, что ты попросишь. Это все называется везде хит.
1: Мечта какая-то.
0: Не слово «паразит», но работает так же. Очень въедается и запоминается.
1: Супер! Запомните.
0: Вы везде хит на радио Хит ФМ, поможет вам ваши хочухи все осуществить. Вот, так что ищите на сайте hitfm.ru подробности. Ну а мы с Терешковой прощаемся до завтра.
1: Хотим спать.
0: Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро придет сюда Наташа Стаханова. Ей говорим привет. Вам говорим хорошего, роскошного
1: дня. Любим, обнимаем, целуем. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Это Джонни и Федук на радио Хит ФМ про лето. Ох, лето. Друзья, чтобы его не пропустить, у нас есть программка «Иду на все это». Куда сходить и что посмотреть в Москве этим летом, минут через 15 не пропустите.
1: Лето на радио Хит ФМ.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 23.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Платье, юбка, туфли.
9: Остановись.
8: Посмотри, сколько еще места.
9: Да, но придется платить за перевес.
8: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
10: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Система Гэллери открыли групповую выставку «Ремейк», которая вдохновлена приемом киноремейка. Здесь художникам предложили вернуться к собственным работам и переосмыслить их спустя время. В экспозиции каждый автор покажет сразу два произведения – оригинал и его новую версию. В проекте участвует более 20 художников, среди которых Сергей Бугаев «Африка», Миша Мост, Рассан Тавасиев и другие. Выставка продлится до 19 июля, вход свободный для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: В эту субботу, 10 июля, на территории музея-заповедника Царицыно стартует семейный летний фестиваль «Дачное Царицыно», который продлится 9 дней. Тема этого года – соседи. Всего здесь пройдет более 150 событий – утренние зарядки, детские спектакли, лекции, концерты, мастер-классы, подвижные игры и не только. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть криминальную комедию в духе Гая Ричи «Ночной бизнес» с Расселом Кроу, Ниной Добрев и Аароном Полом в главных ролях. По сюжету владелец ночного клуба «Манка» решает уйти из криминального бизнеса и продать заведение. Но его планы рушатся, когда пара незадачливых грабителей похищает крупную сумму. Стоит отметить, что режиссер Дерек Борта не пытается копировать фильмы Гая Ричи и делает ставку не на абсурд и бесконечные шутки, а на напряжение и реалистичный взгляд на преступный мир. И кажется, у него это получилось. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

Это Боб Синклар и Кейза на радио Хит FM. I can't wait, я не могу ждать. Я тоже не могу ждать, уже очень сильно хочу поиграть с вами в хитбокс, в нашу хитовую коробочку, но будем этим заниматься где-то через полчасика. Ну вот так вот по расписанию, друзья. Но если отгадаете, что там внутри, когда будем играть, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». Это прям настолка Хит FM, такая легендарная. Как она выглядит и вообще другой мерч вы можете посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Там очень-очень много интересных видосиков, таких коротких мы засняли. Там и про спойлер все звезды, про спортивную коробочку, которую мы с вами будем разыгрывать где-то так часика через три. Там как раз Диана Терешкова ее открывает и показывает, какие там всякие прибамбасики, налобники, напульсники, бутылочка или воды. Еще, конечно же, полотенце можете наше посмотреть, фирменное такое, пляжное. Там Обломов в нем завернулся. Да, ну такой огромный Обломов у нас, знаете, высокий мужчина. Вот и все прям там есть. Так что, друзья, заходите, смотрите. А потом желаю вам выиграть все. Ну а прямо сейчас мы с вами слушаем Pink и Nate Truss на радио Hit FM. Just give me a reason. Дай мне причину остаться.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит-бокс на Радио Хит FM.
1: Друзья, уже через пару песен будем играть с вами в хит-бокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную, стильную, настольную игру Радио Хит FM. Спойлер, все звезды. А вот о чем нам расскажут в новостях, я не знаю пока. Что-то Алексеева не видно. Ну, Ира Баутина забежит о чем-то очень интересном. Надеюсь, расскажет. Ну, а прямо сейчас Келвин Харрис и Джайзи на Радио Хит FM. Satisfy.

0: Бокс.
1: Ну что, любители загадок, готовы? Играем. Итак, я при помощи нескольких ассоциаций буду описывать предмет, который вот лежит в хитовой коробочке. Сейчас я открою. Но, знаете, как-то ароматно в коробочке очень сильно. Что-то такое ароматное лежит. В общем, да. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Буквально через несколько секунд там появится пост хитбокс. Куда вам удобнее? Можно и туда, и туда. Знаете, многие подстраховываются. А? Работает, кстати. И если ваше правильное сообщение сегодня упадет под номером «Давайте 38», подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Так, открываем. Так, ну да, сразу. Ну я бы не сказала по запаху, по аромату. Ага, оно. В общем, с возрастом, кстати, как ни странно, вот эта штука становится лучше. Хотя тут, наверное, срок годности все-таки не вижу. Ладно, ассоциируется вот в первую очередь с пузырями, у меня, не знаю. А еще может встречаться в жидкой форме, сейчас очень популярно. Ну, вы уже поняли, наверное, да, что здесь лежит. Жду ваши варианты, друзья. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи!
0: Реклама.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Круглосуточно РОУ. 6+.
1: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в хитовой коробочке. Мои ассоциации были следующими. С возрастом, как ни странно, штука становится лучше. Ассоциируется с пузырями, может встречаться в жидком виде. Очень многие многие из вас пишут про то, что я не могу вот вслух сказать в эфире. Вот нельзя мне вот это сказать. Вот, но только вопрос к вам. Как, вот здесь написано, что может встречаться в жидкой форме. То есть, значит, оно еще и не в жидком виде может встречаться, вот то, о чем вы пишете, а? Как так-то? Есть вариант, что это пена. На самом деле, очень много правильных ответов. Да, конечно же, это мыло, друзья. Елена Александровна наш победитель сегодня. Елена Александровна, поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Вас, наверное, друзья, сбила фраза, да, что с возрастом, как ни странно, мыло становится лучше, потому что срок годности сейчас написано. Как, знаете, недавно купила баночку меда, там тоже написано, употребить в течение года. Ну, у Тутанхамона нашли мед, сколько там пролежал, он же не портится. Значит, тогда в баночке какой-то неправильный был мед, вот я не знаю. Ладно, не будем про это. Но вот так вот. Мыло тоже, кстати, старое, намного нежнее, оно более пенное и меньше раздражает кожу. Ну, вот такие вот пироги. Друзья, спасибо вам огромное за участие. Наташа Стаханова, Хитбокс. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2010. Кеша.
2: Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до 23.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Занятие йогой защищает наш мозг от старения. По словам экспертов, восточная практика и различные дыхательные упражнения не только помогают снизить уровень стресса, но и нормализуют сон. Помимо этого, мягкие тренировки на растяжку защищают наши суставы от возрастной потери подвижности, а также оказывают благоприятное воздействие на центральную нервную систему. Ученые отмечают, что концентрация внимания во время асан улучшает мозговое кровообращение, снижает тревожность, защищает от потери памяти. Проще говоря, если вы находитесь в поиске эликсира молодости, то столичные медики рекомендуют присмотреться к йоге, которая точно принесет вам множество пользы. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
5: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

Это Кунгзи Теофилус Лондон на радио Хит FM Galaxy. Друзья, буквально через полчасика будем с вами нырять в прошлое и с помощью одного стопудового хита путешествовать как раз туда. Вот, и вдаримся в воспоминания. И с помощью личных воспоминаний попробуем как раз и отгадать год этого стопудового хита. Если не пробовали, присоединяйтесь, вам должно понравиться. Вообще, путешествовать можно с помощью музыки не только в прошлое, можно и, вот, например, в Африку можно попасть. Вы когда-нибудь были в Кении, нет? Хотите попробовать почувствовать, что такое Кения? Просто у меня здесь песня вот уже на старте. Это Зерп и София Мдзау. Песня называется «Мваки». Она на кенийском языке. Ну, а что вот вы знаете про Кению? Ну, кроме того, что это там сафари, слоны. Кстати, вы знаете, там есть гора огромная, которая называется Кения. 5000, даже больше метров. И вот там круглый год сохраняется лед в Африке. Угу. А еще Кения стала одним из технологических центров Африки, получив прозвище «Силикон Савана», потому что именно там зародилась революционная система мобильных денег, которая получила широкое распространение во всем мире. Вот так вот. Так что Кения – это гораздо больше, чем просто страна сафари. Там на английском, кстати, хорошо говорят. Ну а песня «Мваки» по-русски это «Огонь» исполняется на языке кикую, одном из языков Кении. Ну что, попробуем? Поехали!

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, мы тренируем с вами ассоциативную память. Не забыли, будем нырять в прошлое. Ну, в общем, вдаримся в воспоминания и попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью вот наших личных воспоминаний. В новостях нам расскажут, как правильно охлаждаться в жару. Петь будем вместе с Зиверт про газ. Но прямо сейчас Шакира на Радио Хит ФМ про футбол. Кстати, а вы видели, как вчера нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду расплакался после поражения против Испании? Видели, да? Ну, для 41-летнего футболиста эта встреча стала последней на чемпионатах мира.

0: хочу.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.

приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Хьюгель на радио Hit FM, Moving to the Sun, двигаясь к солнцу, а мы сейчас сами немножечко в другую сторону, ныряем в прошлое. Готовы поиграть в хит-стори? Поехали!
1: Хит-стори на радио Hit FM.
0: Я запускаю в эфир один стопудовый хит, нагрянут у вас воспоминания, гарантирую, если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире, к тому же это очень полезно, потому что мы треним ассоциативную память вот этим самым действием. Так, куда писать? Мессенджер Макс плюс 7 925 007 10 74. Кстати, можно в личку, можно в комментарии, там уже эта песня появилась. Ну и по традиции у нас должны тут быть где-то подсказочки. Ой, в какой год мы с вами собираемся занырнуть? Странные тут подсказочки. В общем, The Weeknd стал встречаться с моделью Беллой Хадид. На самом деле, может, вы тоже сейчас услышите эту песню и вспомните о своей первой любви и поделитесь, ладно? Джонни Деппа признали самым нерентабельным актером Голливуда. Так, ладно, давайте не будем о грустном. Все, запускаю песню и жду ваших воспоминаний. Хорошо, вот гарантирую, что они будут. Готовы? Поехали!

History на радио Hit FM. Тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. 2015-й купил свою первую машину. Эта песня всегда о ней напоминает, как первая любовь. Сергей поделился. А вот Наталья только что написала, что покупка первой недвижки. Здорово. Так, 2015 год, лучший отдых, спускались по реке. Антон вспомнил. Я под эту песню ехал делать предложение моей будущей жене. 2015 год, Кирилл. Вау. Я просто сейчас пытаюсь прочувствовать, что ты тогда чувствовал. Круто, кстати. Эта песня уже лет 10 в моем личном плейлисте Coldplay Forever. Стася поделилась. Да, это Coldplay, друзья. Adventure of Lifetime, 2015 год. Мы с вами молодцы, вы вспомнили. Давайте-ка теперь возвращаться обратно. В 2026-й помогает нам Rudimental и Khalid. All I Know.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до 23.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома, мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» микрорайон в районе «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Как правильно охлаждаться в жару? Летняя жара таит в себе множество опасностей. Чтобы не вредить здоровью, столичные медики рассказали, какие привычные действия в жаркую погоду оказываются ошибочными. Всем при жаре нужно пить слегка подсоленную воду, а не пресную. Помните, что потение – это не только потеря воды, но и электролитов. Если пить только чистую воду, то концентрация натрия в крови падает, что вызывает слабость и судороги. А еще горячий чай охлаждает лучше ледяной воды. Все потому, что горячие напитки активируют потоотделение, а испарение пота является главным механизмом охлаждения. Также в жару не стоит есть жирную пищу и отдавать предпочтение только легким блюдам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Another на радио Hit FM Talk to You. Песня весьма новая, может быть, поэтому ее еще нет в нашем главном хитовом чарте. Но она такая прикольная, друзья. Но если вы будете за нее голосовать, она там появится. Вообще, конечно же, нужно голосовать за свои любимые хиты. И вот за какие вы прям больше всего голосуете, мы прямо сейчас узнаем. Узнаем, что там у нас в топе главного хитового чарта. Об этом нам расскажет Андрей Белов. Андрей.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
2: Второе место.
3: Тедди Свимс. Mr. Know It All.
2: Первое место.
3: Авалон Рокстон. Vertigo.
1: Хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

Это диджей Годжа на радио Хит FM Мичико. Кстати, молодежь сейчас делает очень много танцевальных челленджей под эту песню в своих социальных сетях. Круто получается, кстати, друзья. Ну а если вы любите стопудовый хит, у нас для вас есть целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской музыкой. Найти это все можно на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит FM. Наташа Стаханова, статус хитовый. Через полчасика, друзья, уже будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч. Ну, потому что лето.

0: Реклама.
1: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова, 23. Звоните 400-905.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
8: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
7: Ха, а если ипотека не подходит?
8: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
7: И где это чудо?
8: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
7: О, спасибо, уже звоню.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
11: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
13: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
14: Hit FM.

Друзья, уже через пару песен будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч. Полотенце пляжное, огромное такое. Либо спортивную коробочку. Там много всяких штук, которые мотивируют наконец-то заняться спортом. Ну, там налобники, напульсники. Все, конечно же, с нашими логотипами. Ну, потому что это мерч Hit FM. Что еще будет интересного в этом часе? Программка про фильмы и сериалы. Смотрители. Прямо сейчас горячие итальянцы споют нам на красивом итальянском. Помните, фильм был такой старый наш, классический? «Хочешь большой чистой любви? Приходи на сеновал». А можно и с кузнецом приду? Нет, кузнец нам не нужен. Ну, в общем, примерно об этом и песня.

0: Такая романтичная Элис Щука на радио Хит ФМ. Друзья, ну а я приглашаю вас поиграть в настроение прямо сейчас. Что нужно сделать? Просто взять в руки телефон, набрать звездочка 1074, и вы попадаете вот прям вот сюда ко мне в студию радио Хит ФМ. У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину, и я дарю вам подарки. Могу подарить наше классное пляжное полотенце такое огромное радио Хит ФМ, либо фирменный спортбокс от радио Хит ФМ. Итак, я жду и желаю вам удачи.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич».

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: секунду. Ребята решили спеть. Спасибо большое. Друзья, начинаем играть в настроение. Прямо сейчас со мной на связи Галина. Ёж-крыла на связи. Галина, привет. Алло, алло. Алло. Алло.
1: Привет, привет. Привет, привет.
0: Не пугай меня.
1: Алло. Алло.
0: Ты слышишь меня хорошо или нет? Мы только что с тобой общались. Вроде была нормальная связь.
1: Да, слышу.
0: Не пугай меня.
1: Ну, да, я слышу.
0: Мы уже пообщались, между нами 800 километров всего, да? Галина сказала, да это ерунда, 800 километров-то совсем мало, да? Правда? Не, ну а правда, что? Только мне кажется, со связью у нас, да? Небольшая проблема, задержка будет. Ну ладно, давай попробуем все-таки поиграть, может быть, получится. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
2: Настроение. Выспаться.
0: Давно у тебя получалось выспаться, Галина? Алло.
1: Ой, да как... получалось.
0: Получалось, алло. Получалось, да. Смотри, Галина, ничего страшного. Между нами сейчас, ну, со связью ничего страшного, бывают у нас проблемы. Между нами, смотри, задержка где-то парочку секунд. Я попробую в эфире заполнить. Ты не переспрашивай, просто отвечай на вопросы, которые появились у меня на экране, и у нас все получится. Окей? Итак, попробуем. Поехали, поехали. Итак, выспаться. Часики вы включаетесь или нет? Внешние факторы могут выстраиваться в сюжет сна. Да или нет? Алло, сейчас посмотрим, что мы отвечаем.
1: Да.
0: Да, окей.
1: Да.
0: Оптимальная температура для сна 16-19 градусов. Да или нет? Сейчас вот задержка у нас такая.
1: Да.
0: Да. Слово «полдник» происходит от полуденный сон. Да или нет? Так, часики тикают. Сейчас время.
1: Нет.
0: Ага. Зебры меняют цвет Зебры меняют цвет кожи во время сна. Да или нет? Или меняют?
1: Нет.
0: Не меняют. И во сне мозг отдыхает у нас. Отдыхает или не отдыхает? Да или нет?
1: Нет.
0: Не отдыхает. Нет. Да. Ладно, все, у нас получилось. Теперь расслабляемся, ответили. Ничего страшного, что у нас задержка со связью. Главное, что она есть, и ты меня слышишь, и я тебя слышу, понимаешь? Это уже хорошо. Я вон бабушке вообще не могу дозвониться. Поэтому все нормально. Итак, давай проверять, получилось ли у нас с тобой что-нибудь или не получилось. Итак, внешние факторы могут выстраиваться в сюжет сна? Конечно же, мозг пытается логически вписать их в сновидение. Плюсик у нас с тобой есть. Оптимальная температура для сна 19-16. Ты согласилась, правильно сделала. Так засыпание, кстати, происходит быстрее, а качество сна даже выше. Еще плюсик есть. Слово «полдник» происходит от полуденный сон. Вот здесь ты не согласилась, а зря. Ну, просто говорят, что есть такая традиция после обеда. Да, конечно, ничего страшного, не расстраивайся. У нас уже два плюса есть. А традиция после обеденного отдыха сохранилась в России веками. Да, вот как-то почему-то хочется прям спать после обеда.
1: Ну,
0: вот
1: да.
0: Это да, полный. А, зебры меняют цвет кожи во время сна. Ты не согласилась и правильно сделала. Это делают, между прочим, осьминоги. Вот когда они спят, у них другой цвет кожи. Так, ладненько. И последнее. Во сне мозг отдыхает. Ты сказала, что он не отдыхает во сне. Ну да, он работает активнее, чем днем. Ты молодчина, несмотря на задержку в связи, у тебя 4 из 5 правильных. Ты понимаешь, что ты наш победитель? Ура, ура! Сейчас Галина услышит. Так здорово, когда ты задержишься. Прикольно, значит. Ладно, не отключайся, будем выбирать подарки. Друзья, но несмотря на вот такие вот технические шоколадки, мы все равно поиграли, у нас все получилось. Галина, наш победитель, друзья, Наташа Стаханова, с вами по-прежнему. Завтра продолжим играть в настроение. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2007. Нелли Фуртадо.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Стоп. Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
8: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
9: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58 88 88.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть приквел «Блондинки в законе» сериал «Эль», который расскажет о жизни Эль Вудс задолго до того, как она стала успешной юристкой. В середине 90-х героиня вместе с семьей переезжает из солнечной Калифорнии в мрачный Сиэтл, где ее любовь к розовому цвету и вечный оптимизм совсем не вписываются в местную гранж-культуру. Разумеется, поскольку действие происходит в 90-е, от Эль можно ожидать иронично-ностальгического взгляда на эпоху. Создатели сериала Лаура Киттрелл и Кэролайн Дрис, а Рису Уизерспун, сыгравшая героиню в оригинальном фильме, в проекте не снимается, но выступает в качестве продюсера.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился третий сезон постапокалиптической антиутопии «Укрытие». Сюжет построен вокруг людей, которые живут в огромном подземном городе, уходящем вглубь на 150 этажей. На поверхности, как им говорят, случилась глобальная экологическая катастрофа, и жизнь там стала непригодной для отравленного воздуха. Впрочем, история появления бункера, его назначение и реальная ситуация на поверхности остаются тайными, которые пытается разгадать главная героиня в исполнении Ребекки Фергюсон. В новом сезоне героиня Фергюсон потеряет память, а действие периодически будет переноситься в прошлое, то есть во времена до катастрофы, раскрывая загадочную предысторию событий. Вместе с Фергюсон к своим ролям вернулись рэпер Коммон и Харит Уолтер, а среди новых лиц Лора Иннес, Мэтт Крейвен и Колин Хэнкс. С вами была Ирина Баутина, желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
5: Я доволен.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Алок и Калид на радио Hit FM, Dive Into Me. Пожалуй, вместе с ними я так потихонечку буду исчезать из ваших гаджетов. О, чуть не забыла, друзья. Надо вам напомнить, что у нас же в мессенджере Макс, в канале радио Hit FM, проходит розыгрыш наших настольных игр. Спойлер, все звезды. Да-да, та самая эпохальная игра. А как выиграть? Да просто подписывайтесь на нас. Как нас найти в Максе? Легко, в поисковике Макса забивайте Hit FM и опаньки, прям наш канал. Вот, и там в закрепленном сообщении все-все написано. В общем, там все очень просто. Вот, я желаю вам удачи, друзья. В эфире через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show. Ну, а я желаю вам классного летнего дня. Hit FM. Пока-пока.
1: На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Без диет и липосакций. Коррекция фигуры в центре «Версаль». Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолис-трилипо. Запись по телефону 400-905.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

The Pulse на Hit FM. Только что 14:05 в Москве. Калашникова здесь. С этого момента всем привет, господа. Сегодня 7 июля, 07.07. Наверное, нужно какое-то, я не знаю, может быть, желание загадать или что-то хорошее для себя сделать, или для окружающих, ну, чтобы каким-то образом этот день особенно отметить. А еще, вообще-то, сегодня 7 июля, Иван Купала. Я только что выяснила, понимаете? Но ведь эти все празднества приходятся и проходят в ночь на Ивана Купала. То есть, если вы не знали, вы пропустили, я вот про себя сейчас говорю. Не то, чтобы я собиралась там венки плести и через костер прыгать, это же вот все вот это происходит, правильно? Вот, но в любом случае уже немножечко как будто бы поздно. Наверное. Не знаю. Я не очень в этом разбираюсь. Надеюсь, если вы разбираетесь, вы как-то уже и там отметили по-своему и так, чтобы без ущерба для окружающей среды. Вот это я вам могу сказать. А еще могу гарантировать, что тоже праздник по-своему. Везде хит придет в этом часе. Вот кому-то точно повезет, кому седьмому, кто пришлет везде хит вовремя. Конечно же, там будет специальный звуковой сигнал 925-007-107-4. Напомню, чтобы вы проверили, есть ли у вас наш мессенджер. Ну а дальше желаю удачи. В течение часа все случится. Будем вместе узнавать, что же за счастливчик у нас сегодня и что он вытащил, ну, так сказать, выиграл. На вот это вот слово мне искалось. А прямо сейчас Шаус. All Star Show на радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик для финанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
11: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.
1: «Хит-ФМ».

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: По утрам далеко не каждый считает себя привлекательным. И дело тут явно не в отсутствии макияжа. Медики из Европы рассказали, что когда человек находится в горизонтальном положении, это провоцирует приливы жидкости к голове, отчего на лице появляются отеки, которые усугубляются неоптимальным режимом. Кроме того, неправильное положение тела во время сна влияет на появление мешков под глазами, морщин и заломов на коже. Поэтому эксперты посоветовали не спать на животе и использовать высокую подушку. А еще постараться исключить из своего образа жизни вредные привычки. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И

0: Крейзи Хит на радио Хит ФМ.
1: Так, я еле успела дозвониться до нашего победителя. Обычно на последних минутах, это секундах точнее, это происходит. Но я услышала, что это он, наш победитель. А я напомню, Вездехит пришел к нам в дом. И вот Андрей на связи, насколько я поняла и надеюсь. Здравствуйте. Алло, Андрей, мы вас слышим.
2: Связь очень плохая.
1: Крикните хотя бы, откуда вы?
2: Краснодар!
1: Краснодару привет! Ну, я надеюсь, вы меня лучше слышите, чем мы вас. А мы, соответственно, давайте все вместе узнаем, вместе со всем Краснодаром и всей страной, что же за вездехит вы сегодня словили. Я напомню, 7-й вездехит выигрывает, потому что такое число на календаре. Итак, Андрей, у вас сегодня вездехит на деликатесы.
2: Круто!
1: И это значит, что благодаря Хит ФМ вы чем-то вкусненьким-то сможете и затариться в одном из известных магазинов доставки. Продолжайте оставаться на связи, разберемся со связью. Я все равно расскажу, каким образом ваш вездехит до вас доберется. Ну, а мы поздравляем, естественно, нашего победителя. И, господа, летим дальше с надеждой на то, что это был не последний вездехит за сегодня.
0: Лови вездехит на радио Хит ФМ.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Чем Калумс Код в данный момент на Хит FM требует что-то от нас с вами. Что же, если прислушаться? Ну, крошки, оставайтесь. Оставайтесь на минуточку, оставайтесь на денечек. В принципе, оставайтесь. Это, конечно же, призыв продолжать оставаться на волне Хит FM. 14 часов 51 минут в Москве. До конца этого часа еще Эминем с нами, между прочим, побудет. Ну и вообще бодро движемся к пятнице.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247. Телефон 76-32-98. 76-32-98.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Вот такими вот новиночками заряжаем вас на летнее настроение, потому что я понимаю, с некоторыми видами погоды, которые установились на территории нашей необъятной, летнее настроение что-то так и не приходит. Нет, оно, конечно, не зимнее, совершенно точно, вроде бы не осеннее, не весеннее, ну и какое-то не летнее, правда же? Вот как погода, так и оно. Некоторые сами бодрятся, вот опять же, за счет музыки на Hit FM, и нам какое лето? Главное, чтобы оно было лето, да? А еще желательно отпуск, каникулы, там, у кого что, какие радости, понимаете? Дача, вот это вот все. А с другой стороны, если у вас нету этого летнего настроение. Ну, представьте себя сейчас зимой, вот в этом же состоянии, причем в этой же одежде. Представьте себя зимой. Хуже, согласитесь? Вот то-то и оно. 15 часов и 7 минут в Москве. Новиночки только что на Hit FM. Все новинки можете проверить и на нашем сайте hitfm.ru, и в мобильном приложении радио Hit FM. И мы продолжим, пожалуй, все-таки в эфире The Weeknd прямо сейчас.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в Гематез.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы Добро.РФ. Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на Добро.РФ пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
2: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.
7: Heading deep down, we hang on to sweet.

0: технологии.
1: Не секрет, что природа вдохновляет ученых на создание новых технологий. Так, один американский разработчик придумал интерактивную картину, на которой в реальном времени появляются птицы, пролетающие за окном. Чтобы картина оживала сама собой при помощи небольшого микрофона, установленного на балконе, система на основе искусственного интеллекта круглосуточно слушает окружающие звуки, определяет птицу по голосу, а затем мгновенно рисует ее на экране в японском стиле и добавляет в общий коллаж на дисплее. Свою технологию разработчик оценил $450. И кажется, это будет прекрасным подарком для тех, кто мечтает начать заняться бёрдвотчингом. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Быстренько бежим по новостным лентам, что там происходит. Ну, во-первых, москвичам, но я думаю, не только москвичам, просто у нас дождливая неделя, и поэтому москвичам и гостям столицы, разумеется, назвали лучшее время для наблюдения за радугой. Зима, дайте-ка угадаю, нет. Оказывается, вот, например, на этой неделе можно увидеть радугу во второй половине дня. Это все прекрасно, но вот словосочетание «наблюдение за радугой» немножечко пугает, да? Как будто ты за ней наблюдаешь, и она начинает наблюдать за тобой. Или она куда-то сместилась, и она раз, и упорхнула. Или еще что-то такое. Короче, увидеть радугу, на самом деле, можно на этой неделе во второй половине дня. Вот что мы вынесли из этого рассказа. А тем временем в китайском городе нашли хорошо сохранившиеся яйца динозавров. Теперь нужна одна мать драконов в самом расцвете сил. И у нас появятся маленькие дракончики-динозаврики. Но это не точно. И в Индии, пожалуйста, женщина спасла внука и собаку, отбившись от леопарда с помощью полена. Хозяйки на заметку, это, кажется, называется.

0: Реклама.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Премьера на «Домашнем».
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: «Доктор, я боюсь». Сегодня в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Джонас Блю на Хит ФМ. Только что выступление закончилось. 15 часов 49 минут в Москве. Господа, я напомню, это вторник, нужно ли напоминать? Ну ладно, сегодня 7 число 7 месяца. Я представляю, сколько свадеб, да, сейчас гуляется, потому что у нас люди любят выбирать вот какие-то такие памятные даты. Ну, чтобы, во-первых, было красиво, потому что, мне кажется, сочетание 7 месяца и 7 числа в этом месяце, это на удачу, это на счастье, несмотря на то, что во вторник. У нас же во вторник свадьбы проходят, правильно? Тем более, что можно очень красиво расписаться, чтобы у вас было, да, вот в этом документе 07-07, а потом уже там пятница, суббота выбирать, погулять, кого-то там пригласить, родственников, друзей, хотя некоторые, я уверена, пришли бы и сегодня, так и сделают наверняка, да, у нас же вторник в этом смысле не выходной, но я не помню, но в любом случае это действительно очень красиво, это раз. А во-вторых, это имеет, конечно же, практическое значение, не только, кстати, как принято считать для мужчин, для женщин, у нас тоже такие, вот я про себя знаю, но я не помню цифры, ну что поделать, я и считаю плохо, и цифры не помню. И поэтому какой-нибудь там 12 число 8 месяца, да, может быть, тоже замечательное, но запоминается гораздо хуже, чем 07-07, видите? И потом предъявы друг другу будут меньше, что у нас же свадьба, у нас же годовщина 7 числа 7 месяца. Тоже, между прочим, очень разумный подход. Поэтому, если у вас сегодня такое счастливое событие, конечно, мы вас поздравляем. Вся музыка Хит ФМ ваша сегодня. Берите, пользуйтесь. Если у вас сегодня день рождения, тоже очень сильно поздравляем. Если вы просто хороший человек и наш слушатель, особенно любим, поздравляем. Продолжаем.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: можно было в последнее время задуматься, а где Софи Такер? Что они делают в данный момент? И тут они раз и появляются с новиночкой на Hit FM. Вот она прямо сейчас. Хорошая, милая, казалось бы, ничего там, не шедевр, но при этом такая хорошая, приятная, летняя. Да, мне кажется, о судьбах под нее думать точно не будешь, а вот зато немножечко в такт головой помотать – это запросто. А что летом еще надо? 16 часов и 3 минуты в Москве. Ну что летом еще надо? У нас вот Баиндия и Мод в этом часе. Надо? Надо. Али Фарбан? Надо. Анастейша? Нам все это надо. Очки? Надо. Что-то такое вспомнилось из детства. И, господа, конечно же, поиграть нам надо в этом часе. Выиграть что-то приятное, полезное, может быть, от Hit FM. Наш мерч, так называемый. Или просто что-то хорошее на память. Чуть попозже.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Hit FM.

0: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Тенданс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Это Эд Ширан прямо сейчас на Хит ФМ, который какое-то время назад обещал, что все на сцену он больше не ногой какое-то время, потому что хочет посвятить себя отцовству, и сцена эта сейчас остается где-то там, на задворках, так сказать, его жизни, сказал, и со сцены буквально не вылезает. Почему? Потому что его там и здесь видно. Но может быть, он имел в виду большие стадионы. Хотя и здесь тоже не со стыковочкой. Поскольку он в Америке, я не знаю, на данный момент, но он точно там был. Потому что, опять же, он приезжал на свадьбу к своей подруге Тейлор Свифт, как вы знаете, а она вышла замуж. Ну и, наверное, мимоходом сделал еще несколько выступлений. Например, он выступил, как бы дал секретный концерт для сборной Англии. Он же англикос. А для сборной Англии по футболу на ее тренировочной базе в Америке во время чемпионата мира буквально вот несколько дней назад. Там все в восторге. Эд Ширан приехал поддержать свою сборную. Топали ножками, танцевали, все такое. До этого он забежал вместе с Мартином Гарриксом на какую-то свадьбу. Но там ему написали, что уважаемый Эд Ширан, моя невеста, она так вас любит. Вот, и она не сможет приехать на концерт. Не смогли бы вы на нашу свадьбу на 5 минут зайти? Или день рождения это был? Подождите, я не помню. Ну, в общем, нет, по-моему, свадьба. Вот, и они ворвались и немножечко украсили, так сказать, атмосферу, бесплатные артисты. Но у нас, кстати, тоже такое делают. Я считаю, что у нас это тоже стало модное. И девочки, и мальчики вот так вот врываются на свадьбы, на выпускные. Девочки и мальчики, имеется в виду наши звезды, разумеется. Это просто мода такая по миру.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
6: ООО «Лицензированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Костюм, носки, бритва.
11: И еще есть место.
10: Тогда берем еще костюм.
11: Мы превышаем допустимый вес.
12: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
14: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: 4 минуты. Именно столько необходимо, чтобы узнать самое важное о своем собеседнике. Во время одного из экспериментов британских ученых привлекли несколько сотен человек, которым предложили сыграть в командную онлайн-игру. Половина добровольцев общалась друг с другом до начала игры, а вторая не имела такой возможности. Оказалось, что те, кто успел несколько минут поговорить перед игрой на отвлеченные темы, лучше взаимодействовали друг с другом и справлялись с игровыми заданиями намного успешнее. При этом для достижения результата достаточно даже общения в мессенджере. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

данный момент. Господа, смотрите-ка, у нас 16:30 в Москве, да? Ну и по области, кстати, и не только. И просто это очень неплохое время, а мы обычно в это время играем. Если есть такая возможность, у нас есть такая возможность. Есть и подарки. Есть они, и их будет выбирать себе наш победитель. Из чего? Я напомню. У нас есть, например, пляжное полотенце. Лет все-таки от Hit FM все, разумеется, не просто какое-то пляжное полотенце. От Hit FM. Есть у нас наборчик такой, футболка и бейсболка, тоже от Hit FM, не сомневайтесь. А есть настолка, спойлер, все звезды, и она, кстати, практически будет главным героем той истории, которую я собираюсь вам рассказать. У нас дверь стала открываться, я извиняюсь. Вот просто так. Понимаете, там замочек немножечко испортился. И теперь эта дверь открывается. Это так вот, знаете, краем глаза вот так видишь движение какое-то, которого не должно быть. Очень-очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Отвлечемся. Так вот, короче говоря, настолка почему будет у нас главным героем следующего рассказа? Потому что просто так совпало. Я вам расскажу какой-то рассказ, как вы поняли. Да-да-да. Но расскажу его, конечно же, без определенной важной детали. У вас будет три варианта развития событий в этом рассказе, в этой истории. Вы выбираете правду, как вам кажется. И соответствующую циферку присылайте в наш мессенджер MAX925-007-1074. Я отсчитываю седьмой правильный ответ, потому что сегодня седьмое число седьмого месяца. И уже наш победитель будет выбирать себе подарок. Поэтому давайте к истории. Итак, история, я даже не знаю, где она произошла, неважно. Один дяденька ее рассказывает нам, потому что именно он стал героем этой истории. Он пригласил к себе домой людей, ну, какую-то свою компанию, с которой они, как правило, вот часто играют в настолку. Ну, там своя настолка, понимаете? Вот, они серьезно рубятся в эту настолку, естественно, приходят то к одному человеку, то к другому человеку, и вот настала его очередь. И он с утра уже заряженный, готовит всякие вкусняшки, я прям вижу этот стол накрытый, ну, как минимум 6 человек должны были к нему прийти, разные всякие канапешечки, бутеры, какие-то закусочки, вот это вот все, фруктики нарезаны, овощи нарезаны, ну, короче, на разные вкусы, судя по всему, человек 6. Может быть, нет, может быть, больше. Ну, вот. И, короче, и он такой все это готовит несколько часов и думает, сейчас как мы поедим вкусненько, сейчас как мы поиграем весело в эту настолочку, как же будет все классно, так хочу, так хочу. Но вечер прошел совершенно по-другому, дяденька разочаровался. Почему же у него не получилось получить все вот эти впечатления? Первый вариант. Никому не понравилось, что это он приготовил. Второй вариант. Он проиграл в итоге, и, конечно же, ему было наплевать, что кому понравилось. В общем, вечер, сами понимаете, коту под хвост. И третий вариант. Никто даже и не пришел ни поиграть, ни поесть вкусняшки.

Вернемся к этой истории, которая не с каждым могла произойти, давайте так честно, потому что, ну, не у каждого такие друзья, в кавычках. Итак, мужчина готовился провести у себя, видимо, его очередь вышла какая-то, выпала у себя дома партию в настольную игру. Конечно же, он ждал гостей в количестве нескольких человек и, конечно, начал готовиться заранее. А именно, нужны вкусняшки, нужны закусочки, нужны вот эти вот все маленькие бутербродики и большие бутербродики и всякие там, ну, вот это вся прелесть, прелесть. Кто-то, судя по тарелке, вегетарианец придет, потому что там большая еще овощная тарелка. Вот такое вот все он готовил по его предсказанию, в смысле, по его признанию, 3 часа. 3 часа накрыл на стол, сфотографировал это все, как красиво, откуда мы и знаем, что это все красиво. И вот когда он закончил вот это все представление, так сказать, на кухне, смотрит на телефон, а там ребята ему в общий чатик скинули, что игра отменяется на сегодня и никто не придет. Представляете, 3 часа он готовил на всю компанию. Старался, украшал, все вот это вот делал, ему даже никто не позвонил, так, отписочка. Никто действительно не пришел играть, и никто не пришел, тем более, пробовать эти вкусняшки, потому что в тот день вообще никто не пришел. Обидно, обидно, я бы сказала. Тем более, в одного это не съешь, судя по фотографии. Надо каких-то других просто хороших друзей приглашать. Ну, а нам важно, что правильный ответ как раз-таки никто не пришел. Я отсчитывала 7-й правильный ответ по счету, как мы и договорились. И поздравляем Дениса из Тюмени. Ну, во-первых, это крики, радости и поздравления, это во-первых. А во-вторых, сейчас будем выбирать подарок. Я вам напомню, какие у нас есть опции. Но это давайте уже делать с вами лично.

0: Круглосуточно ром.
1: 6+.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани!
8: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

17:05 в Москве. Мы еще часик разменяли. С вами лето продолжается. Лето продолжается не без эксцессов. Вот оказывается, летом текущего как раз-таки года, то есть сейчас, нас с вами, а особенно тех, кто живет поблизости, рядом с Санкт-Петербургом, Ленинградская область, возмутил тот факт, что становится популярной и уже вот слух идет, голые прогулки по лесам. Не поверите. Вот оно как слышится, так и происходит. По крайней мере, очевидцы говорят, что да, действительно. Это не обычные нудисты, которые там на своих пляжах собираются и, так сказать, радуются жизни. Эти люди, ну, может, они, у них какие-то свои сообщества наверняка. Угу. Ну, так вот, они раздеваются догола, из одежды только рюкзак, я извиняюсь. И в таком виде гуляют, шлепают по лесам, но еще обувь, судя по фотографии, а их кто-то сфотографировал, и я смотрю на фотографию. Хорошо, вот на этой конкретно ничего не видно, кроме

0: И это Бритни Спирс. И, между прочим, гордая мать, потому что ее сыновья дебютировали на подиуме. 19- и 20-летние, соответственно, парни. Вот. Сама певица не смогла присутствовать на шоу, но, конечно же, она, безусловно, горда. Ну, насколько она умеет вообще какие-то нормальные чувства испытывать. Ну, я думаю, умеет, конечно же. Это мы так ей приписываем что-то уж. А вообще, вот, поздравляем семейство.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Реклама.
7: Платье. Юбка. Туфли.
8: Остановись.
7: Посмотри, сколько еще места.
8: Да, но придется платить за перевес.
7: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
9: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: негативно влияет на наше здоровье. Ученые давно подтвердили этот факт и рекомендуют спать 7-8 часов в сутки. Однако, как оказалось, в определенных ситуациях отсутствие сна может быть полезным. Так, группа американских ученых – людей, которые хорошо себя чувствуют после бессонной ночи. И оказалось, что такое однократное нарушение режима сна приводит к улучшению связи между миндалевидным телом и передней поясной корой мозга, что было заметно на МРТ. У таких пациентов с депрессией было отмечено улучшение настроения, поэтому исследователи считают метод неплохой альтернативой антидепрессантам. Впрочем, тесты продолжаются, поэтому старайтесь высыпаться. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.com.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам, конечно, не столько страшную, сколько странную сказочку. Ну, в общем, больше вопросов, чем ответов. Не в далекой какой-то там стране 39-м царстве, а как раз у нас. Более того, в столице этой самой нашей с вами страны Москва называется, жили-были тетенька и дяденька в любви и согласии, будем надеяться. Но однажды, какое-то время назад, решили завести себе зверушку – мини-пига. Это такая маленькая свинюшка, симпатичная, пока она маленькая. Но если ее хорошо кормить, насколько я понимаю, не сверялась с данными, вырасти она может ого-го. А вот оно росло-росло и выросло до 50 килограммов. Угу, оказывается, как могут мини-пиги становиться не такими уж и мини. Мало того, что ест много, сами понимаете, 50 килограммов, портил мебель, валялся на кровать хозяйской, и все там, и свинячил, естественно, поросеночек, но потому что ему по природе положено. Первая не выдержала тетенька. Говорит, а давай что-нибудь так вот сделаем, чтобы больше он уже в нашей квартире не жил. Например, ничего крамольного, может быть, там в добрые руки какие-то, да, вот это вот все. А дяденька наотрез отказался. Он говорит, нет, нет и нет. Вот так ответил. И она говорит, ну тогда выбирай, либо я, либо свинья. И он выбрал, вы знаете, они сейчас разводятся, а может уже и развелись. Представляете? Ну, каждый выбирает компанию по себе, правда же? Это мы даже и приветствуем. Сериал мирового масштаба вот этот не будем вспоминать, жестко получится. Что ж тогда, выводов нету никаких. Одно удивление, неужели мини-пиги вырастают до 50 килограммов? Оказывается, да.

0: Лил Нас прямо сейчас на Хит FM, и посыл такой: пока ничего не закончилось, не надо складывать лапки, мы все равно прорвемся. Ну, типа того. 17 часов 48 минут в Москве, господа. Ну что, у нас часик заканчивается. Еще, по-моему, должен прийти к вам везде хит, но уже явно не в этом часе, а в этом часе я просто попрощаюсь. Вот такие у нас планы. Из музыкальных тоже есть Айо Лайт, Эдди Свимс до конца часа текущего. Ну и, конечно, пожелаю прекрасного вам вечера. Была Калашникова, летела. Целую, пока.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13. Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. Три изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Строймонтаж С. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 50 74 70 79.
2: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76 32 98. 76-32-98.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова 23. Звоните 400-905.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
8: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58 88 88.

0: проголосовать в главном хитовом чарте. hitfm.ru и наше мобильное приложение. Там это можно сделать легко и просто. Пару кликов, поэтому полный вперед. Начало седьмого в Москве. Всем привет. Мы начинаем большой релиз прямо сейчас. Полное погружение в музыку. Хиты, новинки, премьеры. А еще везде хит уже в этом часе.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока из одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вплатчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
9: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто

0: Уход – это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть я самой для самой себя.
1: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
4: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: самое хитовое лето, самая хитовая музыка. Мартин Солвейг и Маданна, Хит FM только что. Еще больше ультрафиолета, приятных мелодий, приятных голосов. Впереди группа Айв и Дэвид Гетта, Supernova Love. Но чуть раньше Шаус и Cup Sport, Only You.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
13: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
16: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.
7: Хит FM.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Поход в кинотеатр обладает терапевтическим эффектом. Это доказали американские ученые. По словам экспертов, темнота в зале, неподвижность и увлекательный сюжет снижают активность мозга и дарят нам чувство безопасности. Однако для того, чтобы добиться того самого эффекта снижения тревожности, выбор жанра фильма тоже важен. Допустим, комедии бодрят, драма помогает при апатии, а документальные ленты о природе успокаивают тревогу. А вот сцены насилия, наоборот, могут усилить напряжение, особенно у чувствительных людей. Медики также отметили, что поход в кино нельзя считать заменой психотерапии, но именно такое развлечение считается эффективным методом при ежедневной информационной перегрузке. Так что берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Это большой релиз на Hit FM. Мэрк Кремонт и The Colors. Партенопе только что в 18.36 по Москве. Ну а впереди везде хит. Будем ловить сигнал. Он прозвучит очень скоро. Как только вы его услышите, сразу кидайте в мессенджер Макс слово «везде хит» в одно слово. Плюс 7-925-007-1074. Давайте еще раз. Плюс 7-925-007-1074. Повезет тому, кто станет седьмым, потому что сегодня седьмое число. Вообще семерка — счастливое число. Победителю мы подарим очень, вот прям очень крутой приз. Хит FM.

0: Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
4: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: Пани, о пани!
10: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Лента!

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит на Хит FM каждый день. Вы ловите сигнал, а затем отправляете слово «Везде хит» в мессенджер «Макс». Самые крутые подарки ждут вас. От косметики и парфюмерии до модной одежды. От вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Сегодня мы ждали человека, чье сообщение придет 7-м по счету. Ольга из города Оренбург стала 7-й. Мы Ольгу, конечно, от всей души поздравляем, потому что прямо здесь и прямо сейчас она получает «Везде хит» на спортивную одежду. Ну, а значит, благодаря радио Хит FM она сможет выбрать стильную и удобную экипировку, обувь и аксессуары в одном из известных спортивных магазинов. Оля, еще раз мы вас поздравляем от всей души и уже очень скоро будем с вами связываться, все вам подробно рассказывать и объяснять. Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время, в любой день, поэтому ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.
2: Реклама. Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: шоу Hit FM.
1: Тейм Импала и Дженни на Hit FM только что. Дракула. Мы с вами перешли в час новый. Быстро, очень быстро время летит. Но все равно свою порцию хитовой музыки и хитового настроения мы успеем поймать. В этом часе дабл трек. Где-то через 30 минут двойная порция музыки одной звезды. Не пропустите. А в часе следующем хиты без правил. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Больше подробностей в группе Hit FM ВК. Там же можно за новые песни проголосовать.
0: Радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: это Моджо на Hit FM и Lady. Для всех леди и джентльменов тоже трек следующий, который сейчас в тренде, который сейчас на хайпе. Звучит повсюду, и в рилсах он, и в хит-парадах он, и на радио он, конечно же. Называется Мичико. Это диджей Годжа. Через пару минут.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ОСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Стоп. Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
8: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Kid News. Кино.
1: Не все мультфильмы одинаково хорошо подходят детского просмотра. Конечно, есть специальные возрастные маркировки, однако теперь подоспели результаты исследования, где ученые изучали влияние мультиков со сценами жестокости на детей. Психологи проанализировали данные почти 2000 мальчиков и девочек разного возраста, которые смотрели разный мультипликационный контент. Оказалось, что школьники, которые часто наблюдали за насилием с экранов ТВ, чаще страдали от подавленности и находили мотивацию для обучения и в целом начинали учиться хуже других сверстников. В особенности эта тенденция опасна для дошкольников, которые после просмотра жестоких мультиков начинали считать, что там указаны нормы для поведения. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: HitFM.
1: Это большой релиз на HitFM и обещанный дабл-трек. Тут мы слушаем подряд две песни одного артиста. Каждый вечер новый герой. Сегодня вместе с нами Джейсон Десруло. Ну, согласен, звучит как-то не очень, да? Но это его настоящая фамилия. Он решил ее немного, совсем немного видоизменить. Получилось Деруло. Итак, Джейсон Деруло впереди. Впереди две его работы. Первая называется «Джалеби Бэйби» и песня под номером 2 «Унос до стресс».

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
13: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Дон Диабло на Хит FM. Радио Бэйби. Вы тоже можете стать крутой или крутым Радио Бэйби, поймав наш везде хит. Сигнал может прозвучать в любой момент. Если вы в нужное время отправите слово «везде хит» в мессенджер Макс, сможете получить супер подарки от аксессуаров для отдыха до новинок электроники, от пиццы до ювелирных украшений. Уверен, у вас все обязательно получится. Всем мы желаем только удачи и только победы.
1: Реклама. Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Jamaican Bam-Bam на Hit FM только что. Это Hugel Ugel в начале 9-го в Москве. Эта песня прозвучала. Дальше у нас хиты без правил.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Стартует муза-сражение, в котором примут участие лучшие новые песни. Их две. Их цель — эфир Hit FM. Победит тот свежак, в пользу которого придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. Поэтому проходите, голосуйте. На все про все у вас будет где-то около получаса. Я думаю, что этого времени вполне достаточно, чтобы сделать выбор свой. Самый важный выбор. Под номером один с нами сегодня Дивак. Песня называется «Slow Down».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит FM. Битва двух новых песен в прямом эфире. И она, эта самая битва, в разгаре, в самом разгаре. Чтобы одну из новых песен протолкнуть в эфир, нужно зайти в нашу официальную группу ВКонтакте и проголосовать. Времени на поддержку остается не так много, минут 15 от силы. Поэтому успейте внести свой вклад, успейте проголосовать. Под номером один с нами сегодня работа Slow Down. Это D-Vac.

0: мы продолжим уже очень скоро.
1: Хиты без правил. Реклама.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
3: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
4: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Занятие йогой защищает наш мозг от старения. По словам экспертов, восточная практика и различные дыхательные упражнения не только помогают снизить уровень стресса, но и нормализуют сон. Помимо этого, мягкие тренировки на растяжку защищают наши суставы от возрастной потери подвижности, а также оказывают благоприятное воздействие на центральную нервную систему. Ученые отмечают, что концентрация внимания во время асан улучшает мозговое кровообращение, снижает тревожность, защищает от потери памяти. Проще говоря, если вы находитесь в поиске эликсира молодости, то столичные медики рекомендуют присмотреться к йоге, которая точно принесет вам множество пользы. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: без правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит FM. Финал. Две новые песни из хит-парадов мира и только одна вакансия в плейлисте. Победит тот трек, в пользу которого придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВК. Песня получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Скоро разберемся обязательно с голосованием, но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты новых песен. Первая называется «Slow Down». Это «Дивак».

0: А теперь тот самый момент X, развязка, кульминация. Посмотрим в нашу группу ВК, куда вы бросали голоса на протяжении всего этого часа. Что у нас тут происходит? Итак, с разницей в 5 голосов, вот такая красивая пятерочка, в нашем музо-сражении побеждает Доминик Дудек. Песня Midnight Echoes. Выходит финал. Мы Доминика поздравляем. Ну и вас мы тоже, естественно, поздравляем. Вам и респектуем, если сегодня вы в нашей официальной группе ВКонтакте поддерживали именно эту песню Midnight Echoes. Дальше она прозвучит целиком.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. По будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Очень ритмично, очень хитово. Боб Синклар и Кайза на Hit FM только что. I can't wait. Еще больше ритмов в эфире наших онлайн-потоков. Препати, Walking Dance и Двигай Лопес. Послушать можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Как-нибудь при случае, при желании обязательно попробуйте, послушайте. Вам понравится.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Это большой релиз на Hit FM, час четвертый. Добро пожаловать! Тут мы традиционно мониторим хит-парады других стран. Каждый вечер новая страна. Сегодня во вторник отправляемся в крохотное государство. Вернее, город-государство. Сингапур. Давайте узнаем, кто у них там в топе музыкальном. Начнем с 22 места. Тут падение недели, минус 10 пунктов. Песня «Rain Dance» от Dave & Thames.
1: Chart special. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Сегодня в нашем специальном хит-параде главные хиты из чарта Сингапура. Ох, далеко мы сегодня улетели с вами, аж в Сингапур. Думаю, что там людям нравится совсем другая музыка. Оказалось, что это не совсем так. Там, например, тоже очень много фанатов группы BTS. Кстати, BTS с нами дальше. Они попали в топ Сингапура, находятся на 12-м месте со своей новой песней «Come Over».

0: Реклама.
1: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Как правильно охлаждаться в жару? Летняя жара таит в себе множество опасностей. Чтобы не вредить здоровью, столичные медики рассказали, какие привычные действия в жаркую погоду оказываются ошибочными. Допустим, при жаре нужно пить слегка подсоленную воду, а не пресную. Помните, что потение – это не только потеря воды, но и электролитов. Если пить только чистую воду, то концентрация натрия в крови падает, что вызывает слабость и судороги. А еще горячий чай охлаждает лучше ледяной воды. Все потому, что горячие напитки активируют потоотделение, а испарение пота является главным механизмом охлаждения. Также в жару не стоит есть жирную пищу и отдавать предпочтение только легким блюдам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит

0: шоу Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и лучшее из хит-парада Сингапура. На очереди 11-я строчка. Явный намек на активное движение под музыку в следующие 3 минуты. Ну а все потому, что мы с вами услышим очень динамичный, очень ритмичный, бодрый трек, записанный при участии диджея по имени Хугел или Ужель и проекта Ультра Нате. Называется Moving to the Sun. В России эта песня тоже очень высоко. И в наш главный хитовый чарт трек также попал. В Сингапуре он находится на 11-й строчке. Итак, Moving to the Sun, Хугел, Ужель, Ультра Нате.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
11: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
12: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Сегодня, сейчас мы погружаемся в чарт Сингапура в нашем специальном хит-параде. Готовы ли вы узнать, какой трек попал в лидеры на этой неделе? Стал вторым. Есть куда расти на самом-то деле. Но второе место — это тоже очень-очень круто и достойно. Песня «Hate That I Made You Love Me» номер 2 в Сингапуре, Ариана Гранде. Дальше слушаем эту невероятно стильную работу. И на этом финале «Chart Special», большой релиз, и прощаемся с вами до завтра. Chart Special.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит-ньюс. Открытие.
1: По утрам далеко не каждый считает себя привлекательным. И дело тут явно не в отсутствии макияжа. Медики из Европы рассказали, что когда человек находится в горизонтальном положении, это провоцирует приливы жидкости к голове, отчего на лице появляются отеки, которые усугубляются неоптимальным режимом. Кроме того, неправильное положение тела во время сна влияет на появление мешков под глазами, морщин и заломов на коже. Поэтому эксперты посоветовали не спать на животе и использовать высокую подушку. А еще постараться исключить из своего образа жизни вредные привычки. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Не секрет, что природа вдохновляет ученых на создание новых технологий. Так, один американский разработчик придумал интерактивную картину, на которой в реальном времени появляются птицы, пролетающие за окном. Чтобы картина оживала сама собой при помощи небольшого микрофона, установленного на балконе, система на основе искусственного интеллекта круглосуточно слушает окружающие звуки, определяет птицу по голосу, а затем мгновенно рисует ее на экране в японском стиле и добавляет в общий коллаж на дисплее. Свою технологию разработчик оценил $450. И кажется, это будет прекрасным подарком для тех, кто мечтает начать заняться бёрдвотчингом. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Дари, везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Вот уже который сезон тренд на босоногую обувь не стихает, и все больше модниц и модников отдают предпочтение комфорту. Какие модели максимально приближены к естественной работе стопы? У них тонкая гибкая подошва, нет перепада между пяткой и носком, а пальцы не зажаты в узком носке, что позволяет стопе активнее включаться в движение, лучше чувствовать поверхность. Однако столичные медики предупредили, что резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени, ахиллова сухожилия, а также болезненно ощущениям в коленях и пояснице. И именно поэтому медики рекомендуют не использовать сразу для длительных прогулок, тренировок или ходьбы по городу босоногую обувь, а начинать с короткого времени ношения – 15 минут в день по мягкой поверхности. И если вы чувствуете выраженную усталость или боль в суставах, то лучше отказаться от такой обуви, чтобы не вредить своему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: тренды.
1: Первое свидание – та еще лотерея. У кого-то все проходит идеально, и встреча становится началом крепких отношений, но получается это далеко не у всех. Психологи отмечают, что на первую встречу многие возлагают слишком большие надежды, что провоцирует на стереотипное поведение. Например, ужин в ресторане эксперты советуют заменить беседой за кофе или прогулкой. Так свидание не превратится в собеседование. Тем, кто слишком волнуется, не стоит употреблять алкоголь. В большинстве случаев он мешает пониманию друг друга. И еще одна распространенная ошибка – желание увидеть в объекте симпатии идеального партнера. Достаточно понять для себя две вещи – нравится ли вам человек физически и слушал ли он вас на встрече. Если да, то этого вполне достаточно для начала. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: эфи главного хитового чарта на Радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Второе место.
2: Тедди Свимс. Mr. Know It All.
1: Первое место.
2: Авалон Рокстон. Vertigo.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Тренды.
1: С чего начинается финансовая грамотность? С отказа от бизнес-ланчей в различных кафе в пользу домашней еды в контейнерах. Математика простая. На обед в кафе в среднем уходит около 500 рублей, тогда как домашняя еда по себестоимости обойдется в 250 рублей. Таким образом, экономия в день составляет 250 рублей, что за год принесет человеку более 60 тысяч рублей в год. При этом не стоит забывать, что домашняя еда не только выгоднее, но и полезнее для здоровья, ведь вы сами контролируете качество продуктов и калорийность. По словам экспертов, изменив простые ежедневные привычки в питании, можно безболезненно высвободить значительный финансовый ресурс для вашего бюджета. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.